0: Наташа Беннингфилд. Я все еще команда два у студио, где ты вот на основном шоу «Железник» и так далее. Супер, файн
1: е, но. Я, лей, уживай доклер, лахко.
0: Влашка, мам, в новицах.
2: Ищемо преступника, številка 51.
0: Рок Финтер.
2: Seveda.
1: Ja.